0: Выведите дивизию, выведите отскок, выведите отче. Так, пожимай его. Шаги, он весь отца.
1: Шаги, отче. Шаги. Ариэль. Гор, уничтожи. Ариэль. Гор, остарайте, шаги, тенте, тиле, шаги.
0: Ой, пожимай. Ой, да, гори, гори, гори. Ой, да,
1: Этьян.
0: Шаги, он.
1: Гори, не было.
0: Сейчу.
1: Сейчу, отче.
0: Вот, пожимай.